0: Тут живе Беларусь.
1: Ты покличь меня, позови, там заблудимся у хмельных травах. Починается все с любви. Навод самая простая ява, и тады душой не криви. На дороге життя широкой починается все с любви.

0: стороны Ратфилла.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кропкак.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Миллионы мыслей сетки мрогнить. Круткий сен.

0: Чим характеризується війна в Україні? На середину вересня, чому ні в один з боків моцно не просовується? Що зараз стримлює, а му наадворот, поскарає конфлікт? На такі питання відкаже керівник програм безпеки Центра глобалізму «Стратегія 21-го століття» військовий моряк у відставці Павел Лакейчук.
1: Война сейчас состоит из двух, из даже из трех операций, которые стратегических операций, которые проходят параллельно. С одной стороны, на земле, грубо говоря, ходит очередная весенняя кампания, так называемая, или летняя кампания российской стратегической наступательной операции. Это преимущественно боевые действия на востоке Украины и юге. Ну, а соответственно, силы обороны Украины проводят стратегическую оборонительную операцию. Но это не все, потому что все это сопровождается, очевидно, стратегическими воздушными операциями сторон по глубоким тылам противника. Россияне бьют по нашим городам, по нашей инфраструктуре дронами, ракетами, крылатыми ракетами. Силы обороны Украины вышли тоже на стратегическую операцию, судя по глубине ударов, ну, фактически до Западной Сибири включительно, украинских дронов по российской нефтянке, военной промышленности, логистике и так далее. Ну и все эти три составляющие, они взаимосвязаны, но они каждый развивается по-своему. Если говорить о российской стратегической наступательной операции, которую принято называть вот, летней кампанией 2026, то она, судя по всему, выдыхается, подходит к своему логическому завершению, не достигнув стратегических целей. На лето 26 года Путин и Герасимов ставили задачу разгром украинских войск на Донбассе путем окружения всей группировки сил на Славянско-Краматорском направлении. С этой целью пробивались с юга, с Покровско-Константиновского направления на Дружківку, а на Добропілля. Да, а потом с Константиновки так просматривается на Дружківку направление. И с Лиманского в обход Славянска-Краматорска с севера. Не то, не все они достигнуть не смогли. И основные силы стираются на выполнение первой задачи. Если зимой это был Покровск-Мирноград и выйти на Добропілля, то сейчас на Константиновке и на фронтальных ударах на Краматорск.
2: Какие принципові зміни відбулися уже в глобальной тактике, стратегии обо двух боков за последние месяцы?
1: Ну, на земле я бы не говорил об изменении стратегии. Собственно, россияне в третий раз уже действуют по одному и тому же шаблону. Летняя кампания 25-го года, зимняя кампания 25-26-го. И летняя кампания 26-го года по своему замыслу идентичны. Правда, и по результатам очень схожи. Летом 2026 года изменилась тактика сил обороны Украины. Основную ставку было решено делать на двух

0: ключевых направлениях. Первое – это уничтожение живой силы противника, того ресурса, который позволяет россиянам диктовать свои условия. Для того, чтобы обескровить наступающую российскую армию, необходимо уничтожать, выводить из строя, уничтожать, ранить и так далее. Такое количество военнослужащих, которое превышает прибытие новых, мобилизационные ресурсы ежемесячные. Задача такова, что если, чтобы ресурс не мог покрывать одновременно и естественную убыль личного состава поточную, и накапливать резервы. Этой цели за полгода удалось достичь в основном. Если где-то весенние месяцы силы обороны Украины выводили из строя ежемесячно 30-35 тысяч российских оккупантов. Примерно столько же мобилизационная машина российская поставляла войска. То есть это дилемма. Или пополнение, восстановление боеспособности действующих соединений, или накопление ресурсов. А за летние месяцы планку это удалось преодолеть. И в июне потери россиян составили порядка 39 тысяч, июль — 41 тысяча. Но, очевидно, август, пока еще данных нет, эта цифра еще больше станет. Это говорит о том, что потери россиян не восполняются, то есть не удается ни резервов накопить, ни восстановить боеспособность полноценно действующей армии. Это правильный подход. И второй подход — это так называемый логистический локдаун. То есть второй такой путь обескровливания противника, когда просто армия не получает боеприпасов, горюче-смазочных материалов, еды, воды, всех необходимых ресурсов для ведения боевых действий. На это как раз рассчитаны middle strike сил беспилотных систем и других соединений сил обороны Украины.
1: Что зараз является главным фактором, який стримливает або наоборот поскорее интенсивность этого конфликта?
0: Ну, очевидно, хотя наземная операция, она остается таким в центре внимания обоих сторон, но ключевым фактором являются вот как раз воздушные кампании, цель которых — обескровить уже не армию, а лишить ее обеспечения. Собственно, и российские оккупанты в своем воздушной стратегической операции ставят целью разрушить логистику Украины, разрушить ее экономику до такой степени, чтобы Украина не смогла сопротивляться. Вооруженные силы Украины, силы обороны Украины также делают ставку на обескромливание армии противника, то есть удары по военному производству, удары по нефтянке. Это лишить российскую экономику тех нефтедолларов, которые обеспечивают, собственно, работу военно-промышленного комплекса. Более того, системные удары по нефтедобывающему, нефтеперерабатывающему, нефтеэкспортирующему комплексу, они, наоборот, должны вот этот ручей нефтедолларов не от нефтянки в военно-промышленный комплекс направить, а наоборот забрать их из военно-промышленного комплекса на восстановление нефтеперерабатывающего комплекса.
2: Повномасштабная война Росії супраць України триває вже п'ятий год. Зараз, на початку осені, конфлікт знаходиться на етапі жорсткої позиційної війни ресурсів і високих технологій. А його наступстви мають катастрофічний масштаб.

0: Ukranica z racji i zastaniem się na bliższej chwiliny w Ukrainie. Problemy z bankowskimi rachunkami. Nie ma chcimaść wyjechać z krainy, ci znajść pracę za praterminowanego paszportu. Legalizacja tak sama. Te problemy, jakie zostają aktualnymi dla Białorusów w Ukrainie, napiętych od wojny, każe białoruski gromadzianin Walery Babaryka.
1: Я скажу так, что, в принципе, ситуация, как и была, она такой и остается. Никаких проблем для белорусов нет. Ну, опять же, лично из моего опыта, если взять, ну, то у меня нету проблем. У меня есть, слава богу, сейчас посвидка на постоянное пребывание здесь, в Украине, то есть на 10 роков. У меня с этим проблем не было. Я во время войны ее получил. Да, там были проблемы, что меня долго проверяло СБУ, там были допросы и все остальное, но без проблем они мне дали. Это просто дольше процесс занял. Но у меня есть друзья, которые тоже белорусы здесь живут, у них там, может, тоже процесс немножко затянулся, но пребывания у них проблем нет находиться здесь. Отношения украинцев к белорусам тоже хорошие, они не относятся плохо, нету в этом никаких проблем. И сейчас, сегодня буквально тоже разговаривал с другом, и он говорит, что вроде как Рада там рассматривает варианты для того, чтобы помочь белорусам узакониться и получить больше прав, находясь здесь, особенно тем, кто, у кого паспорт уже просрочен, они не могут поехать в Беларусь получить новый паспорт из-за того, что, ну, они опасаются каких-то преследований, поэтому они рассматривают сейчас какие-то поправки, законы для того, чтобы те белорусы, которые живут в Украине, они имели больше прав, они могли как-то официально, ну, легче узакониться.
2: А тебе ведомо вам про некие тяжкости, проблемы у коммуникации с правоохранными органами у белорусов в Украине?
1: Про это много я слышал, много читал. Лично у меня нету проблем. Единственное, мне пришла бумага, ну, мои родители мне прислали фото о том, что у меня закончился белорусский паспорт, и мне нужно прийти вас, ну, продлить его. Если я не продлю, то у меня будет там проблемы, штрафы и все остальное. Естественно, я туда не собираюсь пока ехать и что-то делать. Вот. Но в том, что у белорусов есть проблемы, особенно у тех, которые были недовольны там властью, были на митингах, то у них, естественно, есть проблемы, и многие опасаются того, что если они вернутся в Беларусь, это будет серьезная проблема от этого.
2: А чи что-то вам ведомо, как зараз вырашается проблема заблокованных банковских рахунков? Чи з'явились легальные механизмы, как скористаться с этими своими сродками?
1: Этот вопрос актуальный. Допустим, у меня было до войны в некоторых банках открыты счета, и когда война началась, Приватбанк заблокировал мои счета, и было такое пояснение, что как бы я являюсь гражданином страны, которая соагрессор, поэтому они вынуждены заблокировать. То есть я там не сильно этим банком пользовался, но я там ничего не потерял. Вот, но потом я открыл счет в другом банке, Монобанк, в Украине вообще без проблем, они открывают счета. Проблем нету, я пользуюсь им поныне, то есть все нормально.
2: А насколько легко зараз белорусам можно официально уладковаться на працу, чи там открыть свой бизнес?
1: Насчет быстро точно не могу сказать, но устроиться на работу можно без проблем. Сейчас очень много вакансий, и официально, неофициально можно устроиться белорусам. Особенно если у тебя есть посвидка на пребывание в Украине тимчасово, чи постійно, но не має значення. Но можна устроїтися, це не проблема.
2: Наскільки востра зараз стоїть проблема немагчимості виїхати з України? Україна є у розв'язу за відсутності якраз ось гетих діючих пашпортов. Чи є страх виїхати, не вернутися назад в Україну?
1: Так, є. У мене така ж ситуація. Я можу уїхати з України тільки в одну сторону. Я можу поїхати там в Польшу, к примеру, податься там как беженец и, ну, получить какую-то бумагу здесь, вот, о том, что у меня нету паспорта, пересечь границу, но сюда я уже больше не вернусь, то есть это будет дорога в один конец, что, естественно, меня не сильно устраивает, поэтому с этим есть проблемы. Вот, если ты уже в Украине потерял паспорт, ну, то есть он просрочен, то или остаешься здесь, или делаешь выбор, чтобы уехать навсегда из Украины.
0: Як додав Валерій Бабарика, білоруси часто сутикаються з немагчимістю продовжити посвідчення на жихарство і замороженими юридичними статусами, що літерально позбавляє їх правов на базовий побит.

0: Радио Рация. Рация.
1: И раница с рацией информационно-музычная эфиру пятницу. Віленская волонтерская организация «Допомога» так само вырашила допомогчи вызволенным 16 вересня белорусским политвязням. Яна открыла сбор на першие кишенные выдатки в чужой краине. Кожному вызволенному политвязню меркуюць раздать по 100 евро. З кіраўніцай дабрачыннай арганізацыі «Дапамога» Натальяй Калегавай пра гэты збор і ўвогуле пра вызваленне і сустрэчу ў Вільні палітзняволеных размаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Спадарня Наталя, вы былі сярод тых, хто таксама сустракаў палітвязняў. Пачну з такого агульнага пытання. Вось чакалі вы, што выйдзе так мала, ўсё ж такі чакалі нават у 10 разоў больш, пра гэта і казалі шматлікі, што павінны выйсці сотні. Выйшла толькі 25. Вось, на вашу думку, чаму так?
3: Честно говоря, я вообще не считаю такими категориями. Ну, во-первых, мы, если уж так говорить, как мы уже привыкли, что каждый квартал освобождают, то после спортивных санкций мы пропустили как-то неожиданно июнь месяц. И мы как-то не говорили там о чем-то. Или мы тоже уже играем примерно в торговлю какую-то. Мы, конечно, ждем, что освободят всех. Конечно, там были в основном известные люди. И, конечно, к сожалению, среди них не было никаких, практически не было людей, знаю, там только пару, за которых очень боролись родственники. И это были незнаковые фигуры. С родственниками им повезло. Но я спокойно отнеслась. Вот если честно, кроме радости и спокойствия, ничего не было. Мы, к счастью, начинаем нормально это принимать. Но я знаю другое, что когда освободили этих 25, ведь у нас же 50 у него уже в очереди стоят. Вы же видели, когда были на празднике допомоги, у нас только вот прямо перед праздником допомоги появились новые 6 человек, которые срочно они бы сидели, они бы были уже новыми политзаключенными.
2: Я ведаю, что вы завжды прымаете и у Тикачева, у былых политвязнев. И у Вогули я бачила, что вы открыли рахунок, так само сбираете гроши у подтримку политвязнев.
3: Почему мы открыли этот рахунок? Потому что вчера мы, когда были там с ребятами, общались, а у меня же, вы же поймите, у меня такая особенность. Я, в отличие от директоров других шелтеров, я не просто знаю их имена и фамилии, я знаю их истории, я знаю, чем они живут. То есть мы в близких отношениях, да, с людьми, которыми мы общаемся. И поэтому вчера там были ребята, которые, вот там, Сельманович Денис, например, он провел на Володарке много времени с моими подопечными зайцами и бобрами. Вот когда мы вчера с ним и с другими разговорились, они говорят, слушайте, да, но нам бы как-то с деньгами решить вопрос. И я просто поняла, что, знаете, надо взять, достать своих. У меня сразу моментально родилась эта мысль. А взять 100 евро и отдать каждому. У меня были с собой какие-то деньги, и пару человек, вот кто-то в Польшу уезжал, кто-то там еще куда-то, то есть сразу взять и достать и отдать. Потому что вот сбор на 25 тысяч, все это хорошо, люди помогут, получат другие люди там тоже, другие организации есть. Но пока это все дойдет, понимаете, вот это ощущение, тебе нужно иметь в руках хоть какую-то копейку. Сейчас, понимаете, чтобы самому себе иметь право выбрать, какое мороженое купить, какую пачку сигарет, и даже, может быть, кофе с друзьями не за их счет, а самому купить, понимаете? Ну, что бы вы сделали, если бы к вам приехал бы ваш брат или близкий человек, и вот он денег. У вас есть какие-то карманные деньги, вы ему даете. Отсюда родилась эта идея собрать всего небольшую сумму, 2500, чтобы каждому раздать вот эти карманы 100 евро. Без отчетности, без всего, просто, чтобы они их вот спустили, купили себе торта, там, не знаю, ну что хотите.
2: Тут один день прошел, и, сдается, 25% уже собрали вы, так? Где уже больше?
3: Уже больше собрали, практически уже 1000 из 2,5. И я думаю, что к завтрашнему дню мы практически закроем это, я надеюсь.
2: Если вы уже почали казать про потребы, про какие, саправды, самые вось, потребы основные, кажут политвязни?
3: Они вообще, конечно, пока ничего не понимают. Им выдали спасибо. То есть надо же понимать, что мы прошли хорошую школу, и спасибо, что другие организации, которые финансируются Международным гуманитарным фондом, они посмотрели, как это было сделано тогда в сентябре, потом в Украине, когда люди были, там молодцы, в Украине тоже их подхватили. И уже вот они сейчас набили руку практически, но чего мне не хватило, хотя спасибо, что нас все-таки пустили в этот шелтер вовнутрь. Вообще, надо сказать, по-теплому было. Очень много там и Freedom House подсоединился, и все. Но знаете, чего не хватило? Не хватило вот такое, знаете, посадить людей за один стол. Там можно было где-то пойти на кухоньку, зайти, взять что-то еды. А вот этого вот в таком вечером они, правда, спасибо, им тоже развезли еды еще. Молодец, такой welcome pack сделали. И все хорошо. Но некоторые нюансы То есть они людям не учли. Но сейчас они выдадут талоны, они купят себе там одежду. Это тоже делается. То есть это есть в Международном гуманитарном фонде. Выдают там сколько, или 300, или 500, не знаю. Ну, какую-то сумму выдают. Такие потребности, которые были бы не закрыты, потихоньку они их закроют. Но есть смысл другой, что пока они, конечно, не понимают, что они уйдут на квартиры, пока им там предоставили проживание не только в шелтере, а в квартирах. И это спасибо Freedom House. Есть такие возможности. И они вчера, кстати, были очень аккуратны, молодцы. Они умеют работать, как бы то ни было. Поэтому сейчас, если в плане финансирования, им просто нужно первое время деньги такие вот очень карманные. Mm-hmm. И все.
1: А подтримать сбор допомоги, унести свое ахвярование в подтримку вызволенных политвязнев можно, задоначивши праз сайт чи социальные сетки организации. С керавницей допомоги Натальей Калеговой размовляла Татьяна Смоткина.

Компании Лакафарба и Биолес Папьер Прам выключили из американских санкционных списков. Вылучена первая кандидатура на посаду представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета. А в Беларуси туроператоры протягивают оформлять визы у Италию. Больше скажет Владимир Лапцевич в новинах через 4 минуты.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Девятая у Беларуси, восьмая у Польши.
3: Компании «Лакафарба» и «Беллеспаперпрам» выключили из американских санкционных списков. Вылучена первая кандидатура на посаду представницы по социальной политике Объединенного переходного кабинета. У Беларуси туроператоры протягивают оформлять визы у Италию.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Злучаные Штаты 17 вересня выключили компанию «Лакафарба» и концерн «Беллеспаперпрам» со списку особ и организаций, которые находятся под санкциями Управления по контролю за замежными активами Министерства финансов США. Таким чином, американский бок выполнил обещание, даденное после визита специального представника президента США Джона Коула у Минск 16 вересня. После этого визита были депортованы из Беларуси 25 политических зневоленных. Взамен США обещали снять санкции с двух белорусских компаний «Лакафарбы» и «Беллеспаперпрама». Закрыть физиологичные потребы у первую чергу и 30 дзён на адаптацию. Это то, что потребно вызволенным политвязням найперш, каже белорусский психолог Иван Василюк, який працуе с былыми зняволенными.
4: Тут у политвязня отрымливается, что сразу 5-6 факторов адаптации. Это вельми тяжкая справа, то бок на психику иди вельми великая нагрузка. Але широ кажучи, многие люди справляются, многие люди знаходят силы.
3: Психолог звернул увагу и на тяжкости, с якими могут сустракаться былые политвязни у іншей краине.
4: Усе тыш, які ў звычайных мігрантаў, мову цяжка вучыць, профарыентацыя, праблемы з тым, што яны пэўны час былі па-за сваёй прафесійнай сферай, праблемы ў сям'і, ёсць праблемы з нейкімі клінічнымі станамі, напрыклад, ПТСР, ёсць дэпрэсіі, ёсць людзі, у якіх была схільнасць да нейкіх псіхіятрычных дыагназаў, і праз турму гэтыя дыагназы каталізуюцца.
3: Поводле Ивана Василюка, значная роля у адаптации и интеграции былых политвязнев належать менторам и увогуле белорусской диаспоры. До інших тем. Фракция коалиции «Латушки и Рух за свободу» у Координационной Раде вылучила кандидатуру Вероники Станкевич на посаду представницы по социальной политике у Объединенном переходном кабинете Беларуси. Фракция пропонует увести у Координационной Раде слухание по кандидатуре Вероники Станкевич на наступном огольном посяджении и поставить питание на голосование. Посаду представника Объединенного переходного кабинета по социальной политике до 9 жнивня займала Вольга Зазулінская, якая цяпер кіруе місіяй дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве. Абавязкі на данай пасадзе часова выконвае Юлія Міцкевіч. 37-гадовая Станкевіч – сябра Координацыйнай Рады, каардынатар ініцыятывы «Вольныя», якая дапамагае былым палізняволеным. Аб візавых рэаліях. Акредитованные турфирмы все еще могут оформлять итальянские визы у Беларуси. Про это поведомляет Республиканский союз туристических организаций. Недавно визовый центр Италии в Минске объяснил, что часово припиняет регистрацию новых заявников у список чекания для подачи документов на итальянскую визу. Оказалось, что это тычется только тех, кто подает документы самостоятельно. Компании, которые являются автобусными операторами на итальянском керунку и аккредитованные у итальянской амбасаде, поведомляют, что у теперешний момент для всех, кто планует отправиться у туры, праз туроператоров ничего не изменилось. Турфирмы протягивают сбирать, проверять и подавать документы у звычайным штатным режиме, означая организация. По воде Союза туристичных организаций 21 вересня у визовом центре Италии у Минску пройдет встреча аккредитованных турфирм с представниками визового центра и амбасады Италии в Беларуси, на якой будет у на ясность, те будут некие змены для турфирм, удочинение до квот и парадку подачи документов на шенгенские визы, выдаденные Италией. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне мінімальная, невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. Да 20 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер паўднёвы 3, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск нязначна павышаны. Вечарам і ноччу воблачна, вечарам магчымыя ападкі дажджу, а тэмпература 14 градусаў вечарам, 11 ноччу.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Что отбывается с психологичным станом человека в первые дни и те дни после вызволения?

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Россия атаковала цивильные объекты во Украине. Есть пораненные. Для вывезенных политвязнев собрано больше за 35 тысяч евро. Былая политзняволенная журналистка Марина Золотова пишет книгу про жаншин у турмах.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 18 вересня под поветренными атаками российского войска заставались цивильные объекты на усходе Украины. У вынику ночного удара по городе Конотоп Сумской области пошкодженные приватные дамы, школа, дитячий сад и медицинские установы. А частка города засталася без газозабеспечения, поведомил мэр Конотопу Артем Семянихин. По водле его потерпели две женщины 1965 и 1991 года народжения. Раніцы российские войски нанесли удар по Фастовским районе Киевской области, у вынику чего потерпела семья, двое дорослых и трое детей. Так само атакованы город Днепр. Потерпели два человека, были пошкоджены промысловые объекты. У Запорожья российский удар цалком зруйновал буйный гандлёвый центр. Агулом за ночь российские оккупанты атаковали Украину 93 беспилотниками. Силы СПА поведомили, что сбили 69 БПЛА. Были зафиксованы трапления у 13 местах, а частка дронов не досягнула своих целей.
0: Радио Рация.
3: Блокировка банковских рахунков, легализация и немагчимость знайсці працу ці выехать с краины за протерминованного пашпорту застаются острыми проблемами для белорусов во Украине на 5-й год войны. Про штодзённые выклики во умовах военного становища и правовый тупик расповедая белорусский громадянин Валерий Бабарыка.
4: Я скажу так, что в принципе ситуация, как и была, она такой и остается. Никаких проблем для белорусов нет. Ну, опять же, лично из моего опыта, если взять, ну, то у меня нету проблем. У меня есть, слава богу, сейчас посвідка на постійное перебывание здесь, в Украине, то есть на 10 років. У меня с этим проблем не было. Я во время войны ее получил. Да, там были проблемы, что меня долго проверяло СБУ, там были допросы и все остальное, но без проблем они мне дали. Это просто дольше процесс занял.
3: Як дадаў Валеры Бабарыка, беларусы часто сутыкаюцца з немагчымасцю продолжить пасведчанне на жыхарства и замарожанымі юрыдычнымі статусамі, што літаральна пазбаўляе іх правоў на базавы побыт. Да тэмы нядаўняга вызвалення палідзняволеных. 35 218 евро сабрана на даны момант у рамках экстранага збору Фонду солідарнасці Байсол для 25 дэпартаваных з Беларусі 16 верасня палітвязняў, вынікае са звестак на яго сторонцы. Заявленные 25 тысяч евро по 1 тысячи кожному вызволенному были собраны меньше, чем за 6 годин после открытия сбору, и он будет активный до 16 кастрычника. Обвешанный фондом «Краина для життя» сбор на подтримку шелтеров у Вильни просовывается меньше поспехово. Запытанных 10 тысяч евро собрано 4072. Нагадаю, 16 вересня по выниках перамов у Менску спецпредставника президента США по Беларуси Джона Коула и белорусского диктатора с места узняволения были вывезены у Литву 25 белорусских политвязнев. Былый головный редактор порталу «Тутбай» и экс-политзняволенная Марина Золотова пишет книгу про житё и покуты белорусок за кратами после 2020 года, поведомляя белорусская служба польского радио. Золотова лишит важным рассказать, что собой уявляя жаночая турма, следший изолятор, колония. Журналистка сгадывая, что у турме на улице Володарского в Менску подчас другой сусветной войны сядела ее бабуля. Ее туды кинули за супрацу с подпольщиками. Потом бабуля была вывезенная, а после закончения войны вернулась на родиму. Золотова шкадуя, что эту историю никто не занотовал. Это первый мотив для написания книги. Другим мотивом она называя одностайность интервью, которые дают былые полезняволенные женщины. До того ж, яны вельми часто анонимные. За гэтага, мне здаецца, губляется каштоўнасць информации. Это наш опыт травматичный, драматичный. Про его треба рассказывать больше широко, может, больше змястоўна, больше объемно. Тому эта книга и з'явится, кажа Золотова. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: У нашому поміжному регіоні сонячна раніця, тягом дня опадки не прогнозуються. Максимальна температура до 20 градусів со знаком плюс. Вітер паўднёвы, три у паривах до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск незначно повышаны. Вечером і ночью воблачно, вечером махчимі опадки дажджу. Температура 14 градусів вечером, 11 ночью. Раніца з рацією п'ятницю завершається. Я Міхал Андрасюк, розвітуюся. Доброго вам дня і заставайтеся на хвалях Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ЕФМ.

Кейти танцевал на квалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание всем, кто только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность без опадков. Температура по ветру от 17 до 20 тепла. Ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья на выходных, да и у понеделок, это важно. Про это не в забаве, дочакайтесь.

выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.

0: Радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рация». У кожный будний день по водле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация». Гучить каждую субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Поэтичные роздумы. Літаратурная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: читата купі.
1: Ми вещаем на Беларусь і для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

The Killers на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветру от 17 до 20 тепла, ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 18 вересня 1951-го народился Диди Рамон, соправдное имя Дуглас Глен Колвин, американский басист и автор песен, наибольш ведомый дякуючи уделу панк-рок-гурте «Реймонс», где он грал с 1974 по 1989 год. Не глядячи на то, что большесть песен «Реймонс», подписанные именами усих удельников гурта, Диди был автором большей частки текстов. Что тычется «Реймонс», дык яны одни из первых выканавцев панк-рока в Злучаных Штатах, якія оказали уплыв як на гэты жанр, так и на многие іншыя плыні альтернатыўнага року.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 18 вересня 1962-го народилась Джоан Каттерол, британская спявачка, одна из вокалисток гурта The Human League. Гэтый музычный коллектив танцевального напрямку был заснаваны у 77-м годе. Критики приличают их до классиков новой хвали и первых зорок синты-попа. Наибольшей популярности The Human League досягнули у период с 80-го по 90-й год, отримавший международное признание дякуючи поспяховым хитам. Один из их не в забаве и послухаем. За свою протяглую карьеру The Human League выпустили 9 студийных альбомов, 8 мини-альбомов, несколько сборников и 30 синглов. У агульной складанности коллектив продал больше за 20 миллионов записов по всем свете.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 18 вересня 1963-го народился Джон Пауэлл, британский композитор и дирижер, який написал музыку до шматликих мастацких и анимационных фильмов. Так само является автором аудиосупроводжения нескольких телевизийных проектов и рекламных роликов. Почал писать музыку для рекламы и телебачения у 88-м годе, с того часу и почалася ягоная карьера як композитора. Сусветную вядомость Джон Пауэлл набыл дякуючи запоминальной музыцы до фильма с уделом Николаса Кейджа и Джона Траволта «Без твару». Вось штось оттуль мы и слухаем.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Беларуси полезняволенного политика осудили по справе Белорусского фонда спортивной солидарности. Польский премьер попереджвая об магчимости российских ударов по краинах НАТО. Трамп заявил про досягнутый прогресс у пытании створения войсковой базы США у Польши. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политических репрессий, которые не спыняются у Беларуси. Политичный зняволенный Сергей Высоцкий стал черговым фигурантом справы Белорусского фонда спортивной солидарности. Высоцкого затримали прикладно 11 снежня 2025 года, а у вересні 2026 присудили 9 годов колонии узмоцненного режиму. Его признали виноватым поводле артикулов об створении экстремистского формования або уделе у им и дискредитации Беларуси. Однако неведомо, какие именно деяния ему инкриминовали. Сергей Высоцкий, политик и публицист, керавник и сузасновальник Белорусского фонда спортивной солидарности. Криминальную справу супраць представников фонду лукашенковские улады распачали у 2021 годе, а у снежні 2022 сузасновальницу организации Александру Герасименю и выканаўчага директора Александра Апейкина завочно осудили до 12 годов зняволення кожного. Закрыть физиологичные потребы у першую чергу и 30 дзён на адаптацию. Это то, что потребно вывезенным из Беларуси политвязням найперш, каже белорусский психолог Иван Василюк, який працуе с былыми зняволенными.
3: Тут у политвязня отрымливается, что сразу 5-6 факторов адаптации. Это вельми тяжкая справа, то бок на психику идет вельми великая нагрузка, а лишь широ кажучи, многие люди справляются, многие люди находят силы.
2: Психолог звернул увагу и на тяжкости, с якими могут сустракаться былые политвязни у іншой краине.
3: Все ты ж, якие у звычайных мигрантов, могут тяжко учить профориентация, проблемы с тем, что яны певный час были поза своей профессийной сферой, проблемы у семьи, есть проблемы с некими клиничными станами, например, ПТСР, есть депрессии, есть люди, у яких была схильность за неких психиатричных диагнозов, и про штурму это диагнозы катализуются.
2: Поводле Ивана Василюка, значная роля у адаптации и интеграции былых политвязнев належать менторам и вогуле белорусской диаспоры. До інших тем. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може атакувати безпілотниками і ракетами країни, які підтримують Україну, включаючи Польщу. Поводле його, мета Кремля – розбурити українську економіку і логістику і ослабити рішучість НАТО нападами на країни Альянсу. Туск назвав такий сценар найбільш вірогодним. Існує реальна ризика того, що безпілотники або інші типи ракет можуть пролетіти по території одної або нескольких країн НАТО на усходнім флангу і навіть причинити розбурення, сказав Туск. Офіційна версія Росії буде заключатися у тим, що гэта випадковість і що нема підстав думати про якое-небудь діяння у адказ з боку НАТО, адзначив польський прем'єр-міністр. Досягнутий значний прогрес у питанні створення бази армії США у Польщі. Про гэта повідомив американський лідер Дональд Трамп. Видатные новины. Дякуючи рашучому керавництву моего сябра Кароля Навроцкого, президента Польши, досягнуты значный прогресс у пытании створения базы армии США у Польши. Коли это отбудется, место ее размещения будет обвешено у самый ближайший час. Это станет историчным кроком для нашего великого американо-польского союза, написал Трамп у соцсети True Social. По данных польского выдания Business Insider, одним из разгляданных мест у дислокации американских войск у Польши может стать Уроцлав. Другим вариантом является Олесница. Кошт будовництва такой базы складе 15-17 миллиардов злотых. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже изменливая хмарность, без опадков. Температура по ветра плюс 17, плюс 20. Ветер полдневый и полднево-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск у межах нормы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: У Киеве заявили, что Беларусь знову подключила ретрансляторы для российских беспилотников, которые атакуют Украину. 37 країн ОБСЄ закликали улады Беларуси вызволить усіх політв'язнів и спынить репрессии. Перед выходными на уезд у Польшу собрались черги из автомобилей и автобусов.
2: У студы на вину Валявайовская.
3: Пресс-секретарь Державной помежной службы Андрей Демченко поведомил, что с конца минулого тыдня Украина фиксует активную працу ретрансляторов на территории Беларуси, которые узмацняют сигнал для российских беспилотников, которые атакуют Украину, поведомляет «Украинская правда». Россия апошним часом узмацнила удары на цивильные объекты Украины, у тым ліку у заходних областях. С заявой выступил пресс-секретар помежной службы Украины Андрей Демченко у эфиры телемарафону «Объединенные новины». И он отзначил высокую активность ретрансляторов у позначенный период, что дозволяет России наносить удары на заходние регионы Украины. Ранее служба державной безпеки Украины поведомила, что недавние атаки российских беспилотников на Ровенскую, Волынскую и Львовскую в области подтримливались с территории Беларуси. 37 країн, удельниц Организации по безопасности и сотрудничества в Европе, закликали улады Беларуси неоткладно и безумовно вызволить и реабилитовать всех политических зневоленных, а так само спынить репрессии супроти громадянской супольности, незалежных СМИ и оппозиции. Суместную заяву 17 вересня на поседжании ОБСЄ объявил сталый представник Дании Кристиан Энсен. Авторы отзначили, что в наступные годы белорусские улады протягивали систематично душить основные свободы и переследовать тех, кого лечат критиками уладов. Отзначается, что по поводу свесток правооборонного центра «Весна» как минимум 10 016 человек подпали под криминальный переслед с политических причин с 2020 года. За опошний год колькость таких справ повеличилась прикладно на 1500. Усяго зафиксовано больше за 100 000 выпадков репрессий, а теперь у Беларуси наличивается 886 политических зневоленных. Особенно згадывается поддержка Беларуси войны России супроти Украины, а так само выкористание нелегальной миграции и гибридных деяний супроти соседних краин. У черзе на выезд у Польшу из Беларуси стоит 165 легковых автомобилей и 6 автобусов у день 18 вересня, поведомляет Держпогранкомитет Беларуси. Постанья на 14-ю по Минску у Брузгах чакали 140 автомобилей, каб выехать у Польшу, еще 25 у Бераставицы. Чарга с 6 автобусов собралась у Берасти. Еще 12-й Держпогранкомитет поведомлял про 40 авто, которые чакали у Берасти, однако у даденных на 14 годин черги уже не фиксуются. Черга с автомобилей або автобусов на інших выездах из Беларуси у Евразвяз Держпогранкомитет не бачить. У Варшаве у четвер завершился фест «Немое кино» под живую музыку «Немая лихоманка». Усяго глядачоў чакалі 4 карціны. Кінааператар, пакуты Жанны Дарк, кабінет доктора Калігары і суд павінен працягвацца. Вынікі падзеі падводзіць суарганізатарка імпрэзы, кінакрытыка Ірына Кацяловіч.
4: Магчыма, гэта прагучыць нясціпла, але я ацэньваю фестываль «Немая ліхаманка» як падзею, якая прапаноўвае сапраўды выключны досвід гледачам. Прагляд «Немога кіно» пад жывую музыку – гэта тое, што сустракаецца нячаста. Больш за тое, сёння мы маем паказ беларускага фільма, і пры тым, што паглядзець «Немое кіно» – гэта, ў прынцыпе, нячастая падзея, а паглядзець беларускае «Немое кіно» – гэта яшчэ радзейшая падзея.
3: Усе прагляды фільмаў адбываліся пад адкрытым небам у дворыку музея «Вольнай Беларусі». Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Нарак зама пад вечар на нашым небе больш аблокаў чакаем, але як вынікае з інфармацыі ў сіноптыкаў, пераважна без ападкаў, верагоднасць ападкаў уначы 5-10%, ды таксама уначы слабы туман, тэмпература паветра плюс 10-12. Зараз у гэтыя хвіліны пераменная воблачнасць захоўваецца, троху гэтыя блокі гуляюць, ну а тэмпература паветра плюс 18 у Лідзе, 20 зараз у Горні, ва Ўкавыску, 19 зараз у Беластоку, ды ў Хайнаўцы, 19 у Берасце, 18 у Кобрине, 17 у Пінску, вось акурат на Пінщину. До бліжэй да Пінску з тэрыторыі Украіны ідуць дажджы.
0: Радио Рація. Перше трансгранічне радио ФМ.
5: День з Рацією.
2: І наперадзе, неўзабаве ў грабіятніцу, ў эфіры беларускага радыё Рацыі інфармацыі з Кіева, там, між іншым, зараз праходзіць форум астрожскіх.
6: Радіо Рація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
7: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: In the mix.
1: Сайт Белорусского радио рации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
2: Белорусская радио рация пропануя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Зеленский собрал лидеров соседних краин в рамках нового формата партнерства «Карпатской восьмерки». Злучаные Штаты официально сняли санкции злака фарбы и бела ляс по перопрам. Элайза Пашкевич, Степан Кайрис и наш час. Конференция у Вильни.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: 18 вересня президент Украины Владимир Зеленский обвестил про запуск нового формата партнерства «Карпатской восьмерки» и про проведение первого саммита о Прикарпатте. У новый формат входят Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словаччина, Чехия, Австрия, Угорщина и Евразвяз. И он додал, что это серьезный початок инициативы, закликанной еще больше сблизить наши краины и створить еще один мощный элемент сотрудничества на уровне Евразвязу, который охопливает безопасность, энергетику, значное расширение логистики и трансмежного экономического сотрудничества, а так само істотную поддержку супольностей. Саммит проходит с 18 по 20 вересня у Буковели у Ивано-Франковской области. Напереди у нас у всех тяжкие тыдни и месяцы. Сегодня в Украине мы демонстрируем свою солидарность, заявил сярод іншого премьер Польши Дональд Туск. В Украину прибыли, обращая его, президент Сербии Александр Вучич и президент Румынии Нику Шурдан. У саммите так само принимают удел представники Евразвязу. Злучаные Штаты официально выключили с санкционного списка белорусские предприемства «Лакофарба» и концерн «Бел Ляс Папера Прам», выникая с поведомления Управления по контролю за вонковыми активами Министерства финансов Злучаных Штатов. Об снятии санкций с этих предприемств обвестил спецпосланник президента Злучаных Штатов Джон Коул 16 вересня подчас визита в Беларусь. Александр Лукашенко так само потребовал от Злучаных Штатов вернуть 44 миллионы, которые опинулися замороженные у Ситибанк. Коул погодился с тем, что эти сродки должны быть вернуты белорусскому боку. Однако поведомления про то, что это удалось сделать, не было. Лакофарба трапила под санкции Злучаных Штатов у 2008 году про санкции супрать Белнафтхиму. Деяния санкций припиняли, однако у весну 21-го они были одновлены. Под такие же обмежевания трапил и белый лес по перопрам у конце 2023 году. Элайза Пашкевич, 150. Пашкевич, Степан Кайрис и наш час. Конференция у гонор белорусской поэтки и громадской деячки ее мужа прошла сегодня у Вильни. Конференцию открыл спикер своей молитвы Йозас Олексас, який отзначил значность особы Элайзы Пашкевич для белорусского и литовского народов.
4: Життё Элайзы Пашкевич непорывно связано с Литвой. Вильня была важным местом ее життя и деятельности. Тут сустракались и представники литовской и белорусской культуры, однодумцы, интеллигенция двух народов. Тут воспевали идеи про свободное и солидарное життё народов.
3: С докладом выступила и докторка наук Ода исследований медиа, политики и гендеру Ирина Сидорская.
5: Моя миссия была сказать про ее, миновито, как створальницу партии, как створальницу инфраструктуры белорусской громады. А это первая белорусская партия. И вот то, что она робила, это не просто удел у политики. Она миновито была одной из самых головных ее особ. Ну и треба, как у нашей сучасной политики памяти, мы про это помним.
3: На конференции говорили про социал-демократию у часы Элайзы Пашкевич и про выклики до направки развития сучасных социал-демократичных партий и рухов в Усходней Европе. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 18 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці апошнього дня працівного тижня бягучого. Видатного настрою усім жадаю Білоруської радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. У гэты позні час асобнае прывітанне ўсім, хто яшчэ за стырном знаходзіцца, можа быць, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Як заўжды, цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Зайграюць, заспяваюць нас Омут, Антитела, Хім, Партызанская школа, Пауліна ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканані Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача Уршулі Шопс Дэн «Затягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава. Цікава.

0: Атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 18 вересня 1962-го народилась Джоан Каттерол, британская спявачка, одна из вокалисток гурта The Human League. Гэтый музычный коллектив танцевального напрямку был заснаваны у 77-м годе. Критики приличают их до классиков новой хвали и первых зорок синты-попа. Наибольшей популярности The Human League досягнули в период с 80-го по 90-й год, отримавший международное признание дякуючи поспяховым хитам. Один из их не в забаве и послухаем. За свою протяглую карьеру The Human League выпустили 9 студийных альбомов, 8 мини-альбомов, несколько сборников и 30 синглов. У агульной складанности коллектив продал больше за 20 миллионов записов по всем свете.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.